хоть и я грудиный варин. Из морга глядя на око, как оно богу творя очи свое. Он хотя бабы съешки хиди туди ту. Чапату влавину лигнюна. 150 метров самовлава имала. Допеля га на свой трактор без дрива хиди доли. Полимирану капелицу. О, сандалия цели лапини, я самокрыл.